проклятая тень, проклятая тень, ее полное значение. В котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, те, кто выгонят, и зеркала кабаке.

0: Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гарпарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

взором соплеть год от страха, мысли бегутом мягко, детство выгоня, и зеркало холодец.

носил один из самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: вещи на вороченную азбуку дня. И веселые картинки с помой. Невесомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: вкусивши навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, и весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.